Да, са ниже рейн, ан цан се фе дикрим сенезет. Дене дикрим на тукарнам скан гуни пин лобзан андус, пун цог дуржи, дече на му цилин долкар тан кун цез дол магун. Дикрим дия заткан ин пин ску жабс, цета на чук ян дикрим е котик заткан цилин чарул. Нга же акашу ани лени жуат. Нга тогу чуцот гунан пе чаду касата флемелурик сенезет. Инас гунла анупама флемелу аша бослене сенезет.